0: Актуал Кум.
1: Рекам, рекам.
2: Приправите се на гласбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
3: Сервис Гричар. При нас каковост, среча за несливост. Заупайте свое возило с троконяком. Сервис Гричар понуя целовито сторител. Автосервис, автооптика, автоклиме и вулканизерство. Усе на едно място.
4: Сервисгричар.com.
5: Първи часопис днева. Свет 24.
6: Каос у банки БКС. По пренови система подвоени трайник и серийске напаке. Инвазивне живали. Нова гнезда ориенталскега сршина у Словении, кие их е највеч. Уметна интелигенца. Шоле погосто оценюйо изделке уметна интелигенце невед знания ученцев. Прилога е то по човек у Крижанках на свет24.си, па найдете ведно свеже новице.
5: Часопис Свет 24. Жи при вашем продавцу часописов и на най-ближем медиабару. Свет 24. Първа стран днева.
7: У нови Яни. Моралче нисо случай, ки га ни било могоче препречити. Колико женск мораше умрети. Рецепт за долг закон глухослепих Ольга и Франца. Помагаймо Марии купити краво. Шпели би помагала леше операция у Румунии. Боли, кот би ме тргали при живем телесу. Ревия Яна. Жи на продайних местих.
8: Написана мелодия.